0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23. В Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23. В Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23. В Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио. Мелодии нашей

0: радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.
2: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: получившись одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
1: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23. В Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ 1 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщили в пресс-службе Палаты представителей. В страну прибыли многочисленные делегации, в том числе России, Китая, Пакистана, Индии, Грузии, Кубы. Прощание продлится 6 дней. По предварительным оценкам, участие в траурных мероприятиях примут до 20 миллионов человек. Игорь Сергиенко оставил запись в книге соболезнований, выразив глубокое уважение к личности политического лидера мирового масштаба Али Хаменеи. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству Владимир Боровиков посетил с рабочей поездкой Нейпьидо и Янгон, Мьянма. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Посол Беларуси встретился с министром планирования, инвестиций и международных экономических отношений Мьянмы Аун Джо Хо. Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая реализацию кооперационных проектов в росте достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также решений совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. В Парке Победы в Минске 3 июля развернулась уникальная экспозиция военной ретро-техники, а также представлена современная военная техника Министерства обороны. Экспозиция ретро-техники путешествует по Беларуси в рамках 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и представляет совместный проект Министерств обороны Беларуси и России. До Минска выставка была представлена в Бресте. Как рассказал главный хранитель фондов Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Александр Иванов, в экспозиции собрана техника из парка «Патриот» и Центрального музея Вооруженных сил России. Добавлю, что вся представленная техника является оригинальной и использовалась в свое время. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. «Я благодарю вас за принятое сегодня решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса», — сказал глава государства. Белорусы не просто присматриваются к Индонезии как к очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок, отметил Александр Лукашенко. Сотрудничество в валютно-финансовой, банковской и торгово-экономической сферах стало темой встречи чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Кубе Виталия Борчука с министром финансов и цен Кубы Владимиром Ригейро-Але. Во встрече также приняли участие председатель правления Банка внешней торговли Кубы и представители Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы. Стороны детально рассмотрели состояние белорусско-кубинского сотрудничества в валютно-финансовой, банковской и торгово-экономической сферах, в том числе в контексте реализации ранее подписанных контрактов и соглашений. В Беларуси 3 июля в 22:55 прошла республиканская акция «Споем гимн вместе», ставшая для белорусов традицией и символом единства. Слова, знакомые с детства, трогающие душу и вызывающие гордость, люди пели в унисон, вкладывая в них всю свою любовь к родине. В Минске акция «Споем гимн вместе» стала ярким аккордом праздничного концерта у стелы «Минск – город-герой». Тысячи минчан и гостей столицы объединились, чтобы пропеть те самые слова, которые трогают сердце каждого белоруса. Кульминацией многочисленных праздничных мероприятий в День независимости Беларуси стал незабываемый красочный фейерверк. Ровно в 23:00 жители Беларуси в кругу семей и близких людей наблюдали в мирном небе тысячи ярких вспышек великолепного пиротехнического шоу. Модернизированный пассажирский теплоход «Посейдон» ввели в эксплуатацию в Гомеле на реке Сож, сообщили в ОАО «Белсудопроект». Теплоход представляет собой однопалубное судно с пассажирским салоном, рубкой в носовой части и открытой тентовой палубой в кормовой части судна. Теплоход рассчитан на 50 человек. Салон оборудован мягкими местами для сидения. Также установлены телевизор, аудиосистема, розетки с возможностью заряда гаджетов. Прогулка на теплоходе будет выполняться по маршруту Лебяжий пруд, озеро Любенское, Лебяжий пруд. Продолжительность прогулки составит около 40 минут. Официальная курс Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 16, в Гомеле 19 выше 0, в Бресте, Могилеве и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте ожидается плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Радио «Победа.бай». Включи и слушай. Наша победа – наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Элаину Родригес Гомес с Днем Независимости. Этот праздник является воплощением мужества и самоотверженности Симона Боливара, Франсиско де Миранды и других выдающихся борцов, которые заложили прочную основу для будущего независимой Венесуэлы. Почетное место в этом списке занимает команданте Уго Чавес, мой друг и единомышленник, настоящий лидер и патриот, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что Венесуэла под руководством Делси Элаины Родригес Гомес продолжит уверенно отстаивать национальные интересы и останется верной идеалам свободы и справедливости. В Мьянме откроется посольство Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров от 29 июня 2026 года об открытии посольства Республики Беларусь в Республике Союз Мьянма подписал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Документом закреплено решение об открытии до 1 ноября нынешнего года белорусского посольства в Республике Союз Мьянма. Министерству финансов поручено произвести финансирование расходов на открытие и содержание посольства в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете. В Гомеле в День независимости назвали имена обладателей почетного звания «Человек года области» по итогам работы в 2025 году. Заслуженные награды 23 представителям самых разных профессий вручил на торжестве, посвященном Дню независимости и 82-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Обладателей почетного звания назвали в 7 номинациях: «Служу Отечеству», «Мастер», «Лидер», «Открытие», «Призвание», «Руководитель» и «Человек на земле». Иван Крупко назвал символичным, что именно в День независимости уже почти два десятилетия в области присваивается гордое звание «Человек года». Вручение этой премии – искренняя признательность людям, на которых держится наша родная земля, подчеркнул он. 3 июля в сквере на бульваре Мулявина в Минске состоялось торжественное открытие музыкальной скамейки в честь народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина. Новый арт-объект позволит минчанам и гостям столицы не только отдохнуть, но и послушать знаменитые песни белорусского песняра. Символично, что открытие объекта приурочено к главному государственному празднику – Дню независимости Беларуси. Как отметил глава администрации Советского района Минска Александр Щекович, появление этого арт-объекта – дань уважения великому музыканту. Авторами и создателями уникальной музыкальной скамейки стали преподаватели и учащиеся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Кидышко. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 16, в Гомеле, Могилеве и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте ожидается плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. «Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой», подчеркнул белорусский лидер. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Беларусь и Китай зафиксировали рост объемов международных автоперевозок, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. В Минске состоялось заседание белорусско-китайской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Мацуков, китайскую – главный исполнительный директор по безопасности и генеральный директор Департамента транспортных услуг Министерства транспорта КНР Цай Туаньзе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки, таким как итоги работы в 2025 году и первом полугодии 2026 года. В дате 3 июля прочная нить от освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны до сегодняшнего развития. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в беседе с журналистами во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости и 82-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Как напомнил глава региона, решение о праздновании Дня Независимости 3 июля в день освобождения Минска от немецкой оккупации было принято на республиканском референдуме в 1996 году. И в этом празднике глубокий смысл. Это праздник, когда мы отдаем дань глубокого уважения поколению победителей, представители которого завоевали победу, сказал Иван Крупко. В Гродно открыли обновленный сквер на улице Дарвина, что на левом берегу Немана. Любимое место не только гродненцев, но и гостей города над Неманом значительно преобразилось. Первая часть обновленного сквера была открыта к 897-летию Гродно в прошлом году. Открытие второй части приурочили к 3 июля. В обновленной части сквера, с которого открывается живописный вид на Гродно, обустроены современные пешеходные дорожки. Появилась новая бетонная ротонда. Вдоль аллей разместили удобные скамейки, декоративные светильники. Вдоль склона смонтировали надежные ограждения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле, Могилеве и Витебске 16 выше 0, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Могилеве, Гомеле и Бресте ожидается плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Завершился большой комплексный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Белорусский лидер посетил ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых были обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Отмечу, что Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. «Мы делаем все возможное, чтобы наш белорусский народ жил мирно». Об этом рассказал государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, принявший участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости, в мемориальном комплексе «Курган Славы». «Мы не хотим, чтобы повторилось то, что было 80 с лишним лет назад. И делаем все возможное, чтобы наш народ мирно выполнял свои задачи. Учителя в школах, врачи в больницах, труженики сельского хозяйства на полях выращивали хлеб, и наша продукция славилась по всему миру. И на это надо тратить деньги. В этих целях развивать экономику, улучшая социальные условия наших граждан, а не тратить деньги на войну, на военные конфликты, на вооружение, так как делают сегодня наши соседи на Западе», добавил Александр Вольфович. Насколько за 40 лет уменьшилась площадь радиационного загрязнения страны, в интервью журналу «Экономика Беларуси» рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. За минувшие 40 лет в результате радиоактивного распада цезия-137 площадь загрязнения территории страны уменьшилась в 1,8 раза до 25 тысяч квадратных километров, или до 12%. Приблизительно в такой же пропорции сократилась доля пораженных радиацией сельскохозяйственных земель и лесов. Из-за высоких уровней радиации в 1986-1990 годах сельское хозяйство потеряло более 260 тысяч гектаров земель. Однако уже в 1993 начался процесс их возвращения в оборот, когда наблюдения показали снижение плотности загрязнения почв радионуклидами из-за их естественного распада, уточнил министр. В большие выходные госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы и принимает дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности. Об этом проинформировали в МВД. Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам движения, принципиальную оценку и пресечение грубых нарушений ПДД. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Повсеместно обеспечена отработка автодорог республиканского и местного значения с применением негласного и смешанного контроля, в том числе с использованием БПЛА. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле, Могилеве, Витебске 16 выше нуля, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале и главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 июля на переговорах в формате один на один с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. В ходе встречи речь зашла о том, что белорусский лидер прибыл в Мьянму после того, как посетил с визитами ряд других стран. «Не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе», сказал глава государства. Пользуясь случаем, президент поздравил Мин Аун Хлайна с победой на президентских выборах. Беларусь примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, сообщили в Министерстве промышленности. На коллективном стенде будут представлены свыше 20 отечественных организаций: Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Могилев лифтмаш и другие флагманы промышленности. Страной-партнером выставки выступает Индонезия. Особенно символично, что 2 июля между промышленными ведомствами двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании. Белорусская экспозиция разместится в павильоне номер 4 возле стенда Индонезии. В агрогородке Александрия Шкловского района состоялось организационное совещание по подготовке и проведению республиканского праздника Купалье «Александрия собирает друзей», в котором приняли участие представители всех служб Могилевщины, а также представители города Орши. На месте проведения праздника начались работы по установке главной сцены. 9 июля на данной площадке будут проходить репетиции и сдача основного концерта. Участники совещания рассмотрели на месте проведения праздника вопросы по его организации, безопасность, транспорт, комфорт гостей и участников, чтобы все прошло на самом высоком уровне. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция «От Курска до Минска». Международный проект был создан совместно с Государственным военно-историческим музеем-заповедником «Прохоровское поле» Белгородской области России и начал работу в преддверии Дня независимости Беларуси. Директор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Константин Курганский рассказал, что при создании выставки акцент был сделан на личных историях героев. Выставка будет работать по 15 сентября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Могилеве плюс 16, в Витебске 18 выше 0, в Гродно, Гомеле и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте 21-23 с плюсом, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. «Я благодарю вас за принятое решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса», — сказал глава государства. Белорусы не просто присматриваются к Индонезии как к очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок, отметил Александр Лукашенко. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился в Екатеринбург с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства. Премьер-министр посетит международную промышленную выставку «Иннопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума. Кроме этого, запланирован ряд встреч. Главная тема международной выставки – «Индустрия 360. Производство без границ». Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Белорусская экспозиция на выставке объединит более 20 ведущих предприятий. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Белорусские банки с 1 июля начали собирать данные о геолокации клиентов для защиты от мошенников, информирует Национальный банк. В Беларуси утвержден стандарт финансовых услуг и технологий, банковская деятельность, обеспечение информационной безопасности, цифровой отпечаток устройства. У банков с 1 июля обязательно наличие антифрод-системы. Это система, которая по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия, мошенничество и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону. Нынешняя волна аномальной жары в Европе стала генеральной репетицией перед еще более суровыми летними сезонами в будущем. С таким предупреждением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. В Европе температура повышается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Волны жары перестали быть единичными аномальными явлениями. Это повторяющиеся кризисы, которые становятся все более частыми, сильными и продолжительными. Каждое лето, к которому мы не готовимся, это лето, за которое мы расплачиваемся человеческими жизнями, отметил Клюге. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Могилеве плюс 16, в Витебске 18 выше 0, в Гродно, Гомеле и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Элаину Родригес Гомес с Днем Независимости. Этот праздник является воплощением мужества и самоотверженности Симона Боливара, Франсиско де Миранды и других выдающихся борцов, которые заложили прочную основу для будущего независимой Венесуэлы. Почетное место в этом списке занимает команданте Уго Чавес, мой друг и единомышленник, настоящий лидер и патриот, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что Венесуэла под руководством Делси Элаины Родригес Гомес продолжит уверенно отстаивать национальные интересы и останется верной идеалам свободы и справедливости. Национальная академия наук Беларуси и Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Караник и Ариф Сатрия. Документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Среди ключевых областей сотрудничества – энергетика, энергосберегающие технологии, а также технологии, связанные с сельским хозяйством. Особое внимание уделяется развитию промышленных и строительных технологий и производств. Ко дню независимости Республики Беларусь в Центральном регионе воплощен в жизнь амбициозный проект по замене въездных стел на магистральных артериях. Стелы представляют собой конструкции высотой в 10 метров из современных и долговечных композитных материалов в цветах белорусской символики. Главный акцент сделан на информативности и безопасности. Покрытие знаков обладает светоотражающим эффектом, так что приветствие будет видно водителям даже в темное время суток. Каждый объект имеет свою особенность, так как на нем обозначен район и координаты, указывающие местоположение въезжающих в Минскую область. Куба решила запросить на 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья на пресс-конференции в Гаване. Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для США. Эта блокада угрожает благополучию нашего народа, региональному миру и нарушает все нормы международного права, добавил он. Глава МИД выразил уверенность, что большая часть международного сообщества поддержит Кубу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Могилеве и Витебске 18 выше 0, в Гродно, Гомеле и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
2: За Беларусь!

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад вас приветствовать. Сегодня за окном такая переменчивая погода. То сначала была жара, аномальная жара, и причем не только в Беларуси, но и по всей европейской территории континента. Мы видели по телевизору, как в Германии плавились светофоры. Понятно, что досталось, конечно, и людям. Ну и нас она не обошла стороной. Столбики термометра считали по Брестской области до 39, ну и даже в Минске и в других регионах температура поднималась до 36 градусов. Конечно, это очень тяжело. На смену такой погоды мы прекрасно понимаем, что атмосфера не может долго выжаривать континент. Естественно, приходят дожди, да, что мы сейчас и наблюдаем. Потом пойдет похолодание, потом обязательно пойдет опять хорошая солнечная погода. Я оптимист, я в это просто верю. Но хотелось бы, чтобы она все-таки немножко так вот, пусть лучше дольше, но не настолько критично высокие температуры были. И вы знаете, наш организм просто не успевает порой адаптироваться. Когда идет смена температуры, давайте представим, что в течение недели температура снизится 3 раза. Если мы возьмем в Бресте 39, и если температура опустится, что нам говорят, до 13 градусов, ну, это как раз-таки в 3 раза перепады температур. Конечно, это очень тяжело. Особенно тем людям, которые считают себя метеозависимыми. Вот, давайте мы сегодня про этих людей и поговорим. Что ж это за люди? Может, какие люди X, обладающие какой-то прозорливостью? Может быть. Но на самом деле это метеозависимые люди, это те, которые испытывают банальное ухудшение самочувствия на фоне смены погоды. Могут быть абсолютно разные. Могут быть головные боли, могут быть скачки артериального давления. Что угодно может быть, но, как правило, это те люди, которые, во-первых, смена температуры, да, резкая, смена атмосферного давления, влажности и геомагнитных волнений на солнце, это тоже все относится к категории влияния на нашу клетку, нашего организма. Клетка, она состоит в том числе из воды, да, поэтому, конечно же, магнитные колебания, они очень хорошо распространяются по жидкости, и мы, не исключение, тоже начинаем реагировать на эти перепады, на различные бури и потрясения в атмосфере. Итак, что может быть из основных симптомов? Ну, конечно же, это затрагивает прежде всего сердечно-сосудистую систему, нервную систему и опорно-двигательную систему. Наверное, это вот как раз-таки 3 основных наших системы, которые очень сильно будут восприимчивы. Опять же, я хочу сказать, что есть люди, которые себя чувствуют нормально. А абсолютно нормально, им все равно, они никак себя не проявляют. Другие начинают сразу же какие-то ощущения, изменения, они не могут сказать, но они четко понимают, что я вот человек метеозависимый, особенно наши бабушки, да. Почему бабушки? Ну, наверное, потому что все-таки после 70 лет разрыв между количеством мужчин и женщин значителен, да, и наши бабушки, мужчины, там, дедушки, они все-таки такие будут кряхтать, но не скажут, что им плохо, да, особенно вот старое поколение. А бабушка будет говорить, ой, наверное, скоро внучок температура поменяется или погода поменяется. Да, они это реально чувствуют, колени начали у меня ныть. Вы всегда такое слышали, и я такое слышал от своих бабушек. Но, или голова болит. Вот такие симптомы, они как бы очень достаточно распространены. Наши дети тоже иногда, особенно маленькие, бывают метеозависимыми, потому что их система организма еще не совершенна. Она только начинает адаптироваться к окружающей среде, созревать, потому что ребенок растет, он тоже все системы, органы его развиваются, в том числе и вестибулярный аппарат, структура головного мозга, иммунная система в том числе. Но мы же не можем, он не может сформулировать, потому что либо говорить не может младенец, либо он не понимает, что, но он становится вялым, капризным. Да, мы это тоже замечали на ровном месте. Когда человек вырастает, здоров, красив, молод, то, конечно же, его система совершенна.
2: все.
1: Он себя очень хорошо чувствует, и какие-то колебания, давление он практически не ощущает. Либо если ощущает, то он особо не обращает на это внимания. Ну, есть какие-то изменения, есть. И спросить у него, чувствовал ты изменения или нет, можно только допытаться психологу, тогда понять, что да. Это на самом деле так. Но если у человека с юности есть какие-то хронические заболевания, в основном тех систем, про которые я сказал, опорно-двигательные, да, кто-то там травму получил, и то. Мы всегда говорим, что вот в молодости там я там колено ушиб, связки порвал, руку сломал, там, ну, какие-то переломы, еще что-то, и себя очень хорошо чувствую, да, и взрослые люди говорят, ну, ничего, подожди. Скоро тебе исполнится там определенное количество лет, и ты сразу же поймешь, что это такое. Это на самом деле так, потому что, опять же, когда мы молоды, даже если мы получаем какие-то травмы, то они никак не сказываются на нашем организме. Если есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной системы, либо нервной системы, конечно же, эти люди будут более чувствительны к окружающей среде. Опять же, если есть какие-то сбои на гормональном фоне, да, это тоже это заболевание эндокринной системы, щитовидной железы, других каких-нибудь эндокринных желез. Конечно же, это тоже будет сказываться на том, что человек будет чувствовать изменения погоды. Ну и, конечно же, со временем, когда идет перестройка гормонального фона, что у мужчин, что у женщин, где-то после 60 лет, плюс хронические заболевания, если появляются в виде там артериальной гипертензии, каких-то других вопросов, и они недостаточно контролируемы медикаментозно, да, то, конечно же, эти люди вот как раз-таки и будут ходячими барометрами, про которые мы всегда говорим. Почему это происходит? Ну, конечно, метеозависимые люди, они образуются в результате так называемого сбоя механизмов адаптации организма. Что имеется в виду? Я сейчас переведу на русский язык, чтобы все нормально поняли. У нас есть свои узкие точки, ну, наши сосуды. Да? К примеру, когда наступает резкое похолодание, наш организм однозначно реагирует. У нас в каждой клеточке есть свой определенный рецептор, который будет отвечать за ту или иную информацию. Конечно же, в наших сосудах рук, ног, головного мозга, конечно же, сердца там всех внутренних органов, но внутренние органы, они не могут кричать, что мне больно, да, а вот сосуды головного мозга, они могут влиять на головной мозг, и он будет говорить, ой, как мне плохо, да. Это первый орган, который скажет, конечно же, наше сердце страдает. Но, опять же, возвращаясь к сосудам. Когда наступает резкое похолодание, рецепторы, которые находятся в наших кровеносных сосудах, говорят о том, что что-то происходит. Давайте думать, что с нашим организмом. Как его спасать? Вокруг очень холодно. Даже если вы одеты по погоде, наш организм начинает испытывать стресс. Я не скажу, что это плохо. Но для нашего организма вот эти стрессовые ситуации, конечно же, это хорошо, потому что это тренировка нашего организма. Но если есть сбои эндокринные, сбои гормональные, сбои со стороны сердечно-сосудистой системы в виде заболеваний, гипертонические болезни, если есть какие-то у нас проблемы с сосудами головного мозга, у нас в анамнезе было ишемические какие-нибудь транзиторные атаки, инсульты, не дай бог, да, приходящие нарушение мозгового кровообращения, это будет вот просто красной лампочкой. И в такой ситуации наши сосуды будут суживаться, резко суживаться, спазмироваться. Следовательно, мы должны понимать, наше сердце работает и качает определенную жидкость, то есть кровь по нашему организму в определенном русле. Она имеет определенный объем. Когда сужается просвет сосудов, то объем, по которому циркулирует та же самая объем той же самой крови, он сокращается. Следовательно, возрастает нагрузка на сердце. Нашему сердцу надо прокачать. Он же не может сбросить резко жидкость в виде крови куда-то, да? Он начинает прокачивать. В результате этого резко повышается артериальное давление. У людей могут быть гипертонические кризы, в том числе могут быть нарушения работы сосудов головного мозга в виде там геморрагического либо ишемического инсульта. Это уже как такие очень серьезные звонки. такие. Могут быть просто гипертония, подъем давления, да, там какие-то сбои, головная боль резкая и так дальше. Если наблюдается резкая жара, ну вот то, что сейчас у нас происходило, наш организм тоже начинает испытывать стресс. Он понимает, что ему надо как-то спасаться. Рецепторы работают в обратном направлении, а резко расширяя сосуд, увеличивается объем русла. Кровь остается та же. Наше сердце начинает работать вхолостую. Резко падает давление у людей. И поэтому очень часто бывает такое, что люди, которые побывали на жаре, получили тепловой удар, либо просто у них есть проблемы с артериальным давлением, они сами уже по себе понимают, мне плохо, у меня головная боль, у меня слабость, мне тошнит. Начинаешь мерить давление, оно аномально низкое для этого человека. Все. Вот эти вот вещи мы должны с вами понимать. Это один механизм сбоя адаптации. Это я рассказал первую ситуацию, когда идет резкое похолодание либо резкое потепление. Теперь, когда меняется погода перед дождем, да, очень характерный тоже показатель. Многие люди чувствуют, что что-то происходит с организмом, но еще не могут сообразить, что же он им подсказывает. А он подсказывает, что когда перед дождем или перед сезоном дождей, как у нас там вот на неделю планируют зарядить наши дожди, начинает погода меняться, снижается атмосферное давление. Следовательно, вы не поверите, но уровень кислорода в воздухе естественным образом снижается. Поэтому мы такую духоту ощущаем, особенно когда вот была жара, да? Нехватка воздуха, вроде бы надышаться мы не можем. Я вам хочу сказать, что наш организм тоже отвечает на гипоксию, то есть на кислородное голодание. Здесь, опять же, он может среагировать сужением сосудов и подъемом артериального давления чаще всего. Также еще вызывает головную боль и сонливость. Головная боль – естественный ответ нашего организма на кислородное голодание. Всегда, когда человек испытывает кислородное голодание, у него рецепторы начинают работать таким образом, что идут импульсы в головной мозг. Это, как я всегда говорю, наш организм – это идеальный механизм, который продуман на все случаи жизни. И он всегда дает нам тревогу, просто к нему надо всегда прислушиваться. Эффект барорецепторов. В крупных сосудах и суставах есть датчики давления, уважаемые радиослушатели. Да, а когда идет снижение атмосферного давления, эти барорецепторы срабатывают таким образом, что давление внутри суставов повышается. Следовательно, это жидкость наша синовиальная, которая находится в наших суставах для того, чтобы смачивать их, чтобы мы спокойно суставчиками нашими двигали. Она начинает распирать, давить на суставную сумку. Она имеет свои рецепторы. Сразу же импульс в головной мозг. Что-то с суставами не то. И просто у нас начинает крутить, выкручивать и ныть суставы. Как только нормализуется атмосферное давление, повышается, приходит норм, эти симптомы у нас благополучно проходят. Поэтому у нас вот пожилые люди и те, которые имели хронические травмы, каких-то в основном крупных суставах, очень четко реагируют на изменение атмосферного давления. Вот это вот они, ходячие барометры, знаете, как наши кошки, которые тоже очень хорошо чувствуют. На самом деле, животные великолепно чувствуют изменения, колебания атмосферного давления, жара, холод, еще какие-то вещи, магнитное излучение в том числе. Почему в Японии мы слышали очень много вещей про тех рыбок, которые перед землетрясением начинают беспокойно себя вести? Животные очень хорошо реагируют. По той простой причине, как и мы, они состоят из клеток, практически таких же, в которых содержится жидкость, и она очень восприимчива к различным колебаниям. Ну и у них не так развит головной мозг, полушарий. Да, у них нет логики, мышления, поэтому они живут на безусловных рефлексах. И эти безусловные рефлексы лучше, чем что, подсказывают, что необходимо делать, что что-то произойдет. А у нас безусловные рефлексы зачастую подавляются нашими полушариями, которые очень умные, ну и порой нам мешают услышать свой организм, потому что мы очень умные, особенно когда мы погружаемся с головой в какую-нибудь там Википедию. Это еще хуже. Да. Ну вот, возвращаясь к атмосферному давлению. Мы его разобрали, да? Теперь идем дальше. Еще одну ситуацию, которую мы с вами не разобрали, но я про нее говорил, это вспышки, магнитные вспышки на Солнце. Это на самом деле очень важный момент, потому что магнитное излучение, оно присутствует всегда, присутствует везде, и когда идут очень мощные вспышки, они через какой-то промежуток времени доходят до Земли, следовательно, они не могут не воздействовать на биологические жидкости. Естественно, на наш организм однозначно. Опять же, есть люди, которые очень геомагнитно зависимы, и они очень хорошо это чувствуют. Магнитное поле Земли, оно, конечно, влияет прежде всего на нашу вегетативную нервную систему. То есть у нас может быть на этом фоне изменение гормонального фона наступать. Следовательно, выбрасываются гормоны стресса. Это кортизол и адреналин, которые могут влиять на наш организм тем, что они косвенно повышают артериальное давление, вызывают головную боль. Ну, понятно, спазм произошел не только в руках, сосудах, но и прежде всего в головном мозге, да? Бессонница, причем беспричинно. Человек не может заснуть. Те же самые выкручивания ног. Это тоже, когда идет изменение магнитного фона Земли, да, на нас это влияет. Точно так же оно влияет на изменение жидкости внутри составной, в том числе. Ну и, конечно же, тахикардия приводит. И вот это вся симптоматика. Поэтому мы тоже должны к этому серьезно относиться. Как бы мы не думали, что там вот кто-то там себе придумывает. Ничего подобного. Да, есть мнительные люди, которым дай почитать какую-нибудь медицинскую книжку, и они ровно сколько там описано ситуаций, все в себе и найдут. Да, такое бывает, конечно, но все-таки мы должны понимать, что мы очень зависимы от различных вспышек на Солнце, уж поверьте. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что магнитные колебания, они ухудшают текучесть крови. То есть они влияют на сгущение крови, следовательно, увеличивается нагрузка на сердце, сердце начинает работать на износ, отсюда происходит, ну, это я уже так утрируя говорю, на износ. Конечно же, бури, к счастью, кратковременные, и они не могут вызвать стойкого изменения в работе сердца, но вместе с тем они могут вызывать аритмии, они могут вызывать, с учетом того, что наблюдается тахикардия, учащение биения сердца, повышение давления, ну и могут даже приводить тромбообразованию в таких серьезных ситуациях, когда есть еще серьезные проблемы с организмом у человека. Мы это тоже должны четко с вами знать. И поэтому, уважаемые радиослушатели, конечно, рассказывать про метеозависимых людей очень много можно. И я планирую это сделать в следующей передаче в том числе, потому что эфирное время ограничено. Я вам хочу сказать, что в следующей передаче мы с вами пройдем по симптомам, напомню вам про них. И, конечно же, мы обсудим, что же нам необходимо делать для того, чтобы не стать экстра метеозависимым человеком, да, потому что я не могу сказать, что вот если вы реально метеозависимы, и после передачи я вам дам какие-то конкретные советы, и это все пройдет. Нет, я не обманываю людей, но во всяком случае вы будете четко понимать, что если что-то происходит, то, может быть, стоит послушать прогноз погоды, подготовиться к этому. А как, я вам все расскажу. Поэтому не покидайте нас надолго. До встречи в следующую субботу. И опять же, я хочу пожелать вам: берегите себя, потому что и погода, и которая вносит свои изменения, и реакция на эту погоду, конечно же, может ухудшать наше настроение. Так вот, ни в коем случае не поддавайтесь ухудшению настроения. Будьте здоровы, будьте счастливы, и до новых встреч. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
2: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: новости.
1: Итоги недели. 16+.
2: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня в Пекине провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР.
3: Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой.
2: Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. «Мы готовы в этом плане

0: действовать, заверил он. Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.
1: Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие как инициативу развития промышленности, промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
0: Председатель КНР, в свою очередь, сказал, что очень рад видеть Александра Лукашенко и отметил при этом, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.
2: Китай и Беларусь – железные друзья, и наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте.
0: Между тем, первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков в беседе с журналистами озвучил главный тезис нашего президента со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран.
3: Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну, а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Беларусью, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
0: Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков. Посол обратил внимание на увеличение объемов взаимной торговли между Беларусью и Китаем.
4: Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наше предприятие находит пути, находит варианты, как поставить правильно под продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь на рынке. Тот, кто продает здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
0: Александр Червяков подчеркнул, что белорусские предприятия с каждым годом улучшают качество выпускаемой продукции, о чем говорят и зарубежные партнеры Минска. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. На встрече с руководством вуза глава государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования.
1: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь.
0: Речь о практикоориентированном подходе к образованию зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнологии. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий.
1: И прежде всего, фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
0: Таким образом, молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании.
1: Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси, в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
0: По словам главы государства, с такой логикой согласился и председатель КНР Си Цзиньпин, которым была одобрена совместная образовательная программа. После встречи с руководством учебного заведения Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете. Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной программы, соглашение которой было подписано в 2022 году между белорусским государственным и пекинским университетами.
1: Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
0: Выпускникам, которые в этом году получили дипломы 4 года назад, предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Вместе с тем, все претенденты на поступление были в равных условиях.
1: И неважно, кто они, сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене.
0: Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что белорусские специалисты будут работать в Беларуси, хотя в них были заинтересованы, например, российские и китайские компании.
1: Это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларусь. Но в Китае и в России их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать.
0: Как было отмечено, специалисты, получившие образование в рамках совместной белорусско-китайской программы, будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные лекарства для лечения раковых опухолей. То, что очень нужно во всем мире, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси.
1: Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы, и вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы, и вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
0: Обращаясь к выпускникам, глава государства также отметил, что они, возможно, хотели бы получить больше от обучения. Тем не менее, следует принимать в расчет китайскую специфику. Тихо, спокойно, без всякой беготни и излишеств стремиться к своей цели.
1: Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзян Цзиньмином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
0: Президент выразил благодарность руководству двух университетов, Белорусского государственного и Пекинского, которые выполнили его поручение, сделав первые шаги по углублению сотрудничества. После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников. Президент также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Белоруссией, а символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. 30 июня президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов.
1: Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания. Вы обсуждали тему. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемое на закрытых темах. Сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения.
0: Переговоры президентов Беларуси и Индонезии Александра Лукашенко и Прабова Субианта состоялись 2 июля в Джакарте. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран, оружейными залпами и народными танцами. Кортеж Александра Лукашенко по пути во Дворец независимости в Джакарте сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. После представления членов официальных делегаций Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей. После совместного фотографирования лидеры стран приступили к официальным переговорам.
1: Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной.
0: Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности.
1: Наши министры, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать.
0: Президент отметил, что накануне у него с Прабово Субианта также состоялся хороший разговор, который послужит фундаментом для дальнейших шагов по улучшению и развитию белорусско-индонезийских отношений. От имени всей делегации Беларуси глава государства поблагодарил президента Индонезии за дружественный прием, который был оказан белорусской стороне. Во время переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости.
1: После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции, позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего.
0: Президент Беларуси отметил, что в Индонезии удается успешно воплощать в жизнь девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. «В этом единстве сила вашего народа», подчеркнул Александр Лукашенко. В свою очередь для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную и процветающую Беларусь».
1: Наши народы знают цену суверенитету и независимость. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
0: Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске.
1: Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работы с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами.
0: Он заверил, что руководителю дипмиссии будет оказана всяческая поддержка с белорусской стороны. Александр Лукашенко также отметил участие в переговорах представителей ключевых ведомств Беларуси и Индонезии, которые уже обсудили с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия, отметил он. Более того, представители делегации решили значительную часть вопросов переговорной повестки и тем самым сняли часть работы с лидеров двух стран, о чем с юмором упомянул президент Индонезии.
1: И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы – в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов.
0: Глава государства отметил, что подписание в декабре 2025 года соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией стало одним из наиболее значимых моментов белорусского председательства в ЕАЭС в прошлом году. Президент выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы, например, вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобили и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям. Александр Лукашенко обратил внимание на выгодное географическое положение Беларуси в центре Европы, что дает возможности для продвижения индонезийской продукции на европейский рынок. Глава государства еще раз поблагодарил Прабова Субианта за приглашение посетить эту цветущую страну и за гостеприимный прием, оказанный белорусской делегацией в стране тысячи островов. По итогам официальных переговоров подписан ряд международных документов. Главный из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-30 годы. Президент Индонезии Прабова Субианта по итогам переговоров выразил надежду, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ 1 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. В Беларуси с 1 июля начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Предусмотрена и дополнительная помощь. Государственная адресная социальная помощь, помощь по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя, а также благотворительные акции «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и другие. 1 июля президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания КПК. Под руководством Центрального комитета, ядром которого вы являетесь, Компартия демонстрирует выдающуюся способность отвечать на сложные вызовы современности, сохранять преемственность политического курса и обеспечивать долгосрочное и стабильное движение КНР вперед, говорится в поздравлении. Глава государства отметил особую значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления. Их реализация, по словам президента, способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого мирового порядка. Беларусь высоко ценит дружеский характер отношений с Китаем и рассматривает его как надежного стратегического партнера. Уверен, дальнейшее углубление двустороннего взаимодействия, в том числе обмен опытом в области партийного и государственного строительства, подготовки кадров и реализации долгосрочных программ развития, будет служить интересам наших граждан, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент убежден, что КПК продолжит успешно вести китайский народ по пути национального возрождения, укрепления могущества государства и повышения благосостояния общества. Глава белорусского государства пожелал Компартии Китая твердости в достижении поставленных целей и мудрости в решении стоящих задач, а жителям Дружественной Китайской Народной Республики – мира и процветания. Президент Беларуси 2 июля прибыл с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Александр Лукашенко провел переговоры в формате один на один с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. В ходе встречи речь зашла о том, что белорусский лидер прибыл в Мьянму после того, как посетил с визитами ряд других стран. Александр Лукашенко заметил, что они с Мин Аун Хлайном хорошо знакомы друг с другом, встречались и проводили переговоры много раз. Таким образом, уже сформировалась определенная база, история развития взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. Тем не менее, нынешние визиты и переговоры имеют свою важность.
1: Господин президент, я не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе. Мы хорошо знаем друг друга, как и сказали, встречаемся в пятый раз. Наша личная встреча. Есть определенная история, но сегодняшний день в настоящее время имеет свою важность. Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Когда-то, встречаясь в последний раз с вами, мы думали и мечтали о том, когда придет этот день, и я смогу вас поздравить с победой. Сегодня это случилось, вы победили. Победили безусловно, безоговорочно. Поэтому я поздравляю вас с этой победой. И еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо нашего народа.
0: Что касается повестки нынешнего рабочего визита, глава белорусского государства пояснил, что планируется обсудить несколько вопросов и тем, в том числе выполнение ранее достигнутых договоренностей.
1: Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто, непредсказуемо. Мы тоже это видим. Поэтому вот эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями.
0: Мьянманский лидер тепло приветствовал главу белорусского государства и поблагодарил его за визит. Он обратил внимание, что за последнее время это уже их пятая встреча с Александром Лукашенко, и нынешний визит президента Беларуси свидетельствует о динамичном развитии взаимодействия двух стран, высоком уровне сложившихся белорусско-мьянманских отношений. Пользуясь случаем, Мин Аун Хлайн поблагодарил главу белорусского государства за присутствие представителей страны на торжественной церемонии его инаугурации в качестве президента Мьянмы. Он также отметил развитие контактов на уровне парламентов и партий двух стран. Беларусь примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, сообщили в Министерстве промышленности. На коллективном стенде будут представлены свыше 20 отечественных организаций: Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Могилев лифтмаш и другие флагманы промышленности. Страной-партнером выставки выступает Индонезия. Особенно символично, что 2 июля между промышленными ведомствами двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании. Белорусская экспозиция разместится в павильоне номер 4 возле стенда Индонезии. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
5: Итоги недели. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио твоего дня.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте альфа-радио.бай.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гомеле плюс 19-21, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.